0: Смотрите!
1: Мы хотим на этом воздушном корабле улететь в страну счастья.
2: Только смелые и хорошие улетят в страну.

Вчера вспоминала нашу прогулку, как много я болтала всякой ерунды, поглядывая на тебя через солнечные очки, будто боялась обжечься на закате дня. Мимо пролетали утки, сбивались автомобили и зеленели деревья. А на утро вдруг стало так грустно от того, что из-за большого количества слов я не могла вспомнить тот воздух, небо и твоих сигналов. На мониторе проносились новости,